0: Наши песни.
1: Как же вычеркнуть тебя из снов?

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22.
1: В нашем треке.
2: Сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22.
0: Знай наших.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 20.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: В самом сердце Брестской крепости величественно расположился гигантский монумент. Это скульптура советского воина. Его взгляд суров, полон ненависти к врагу и решимости защищать родную землю. Речь о монументе мужества высотой в 33,5 метра. Постройка монумента началась в мае 1968 года. Скульптура, складывающаяся из 200 частей, возводилась бетонными плитами, которые фиксировались к металлическому каркасу с сеткой. Для изготовления этих форм в одном из цехов тогда еще Брестского завода железнобетонных изделий была отлита гипсовая форма монумента. Интересно, что первоначально памятник задумывался в два раза меньше. Существует брестская городская легенда, что по первому проекту монумент должен был быть солдатом с оружием, который на левую руку набросил знамя. Такой вариант брестские скульпторы отправили в Москву. Но не предусмотрели, что гипс нужно было укрепить. В результате до Москвы уцелевшей доехала только голова, остальное рассыпалось. Был скандал. Однако было принято решение воссоздать голову солдата-защитника в граните. На тыльной стороне монумента мужества нанесены барельефы на тему героической обороны Брестской крепости. Так был создан образ советского человека, защищавшего Брестскую крепость. Идея памятника была в том, чтобы показать величие духа тех людей, которые защищали крепость в 1941 году. Они ведь герои. К слову, на сегодняшний день в монументе только один проход, который располагается в верхней части скульптуры для слива осадков. Вход в монумент запрещен, но, возможно, со временем у каждого белоруса будет возможность осмотреть монумент мужества изнутри, как образец культурного наследия, стойкости и преданности своей стране советских людей.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Ты что это сделал?
6: Заказал карту онлайн.
5: А так можно было?
6: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным днем. Об этом белорусы сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство, богатое историческое наследие и прочные традиции, которые глубоко ценит народ Швеции. Беларусь высоко ценит давние партнерские белорусско-шведские связи и остается готовой к возобновлению взаимоуважительного и равноправного диалога ради прогресса и благополучия. Получение наших государств и народов, а также укрепление безопасности в регионе, заверил Александр Лукашенко. Республиканский институт контроля знаний завершил обработку бланков ответов централизованного экзамена по профильным предметам, которые выпускники писали 26 мая. Об этом БелТА сообщил директор РИКС Дмитрий Миронов. Руководитель учреждения проинформировал, что рассылка СМС с баллами участников начнется сегодня после 14 часов. Ознакомиться с бланками ответов можно будет на сайте РИКС поэтапно, добавил Дмитрий Миронов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В урочище Карасина Ивановского района сегодня проведут исторический экскурс «Тропой партизан. Испытание временем». В этом году мероприятие приурочили к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие клубы реконструкторов из Брестской, Гомельской, Минской и Гродненской областей. Посетителям будет предложено совершить путешествие в прошлое, по-настоящему ощутить атмосферу и быт партизанского отряда, пройти немецкий контрольно-пропускной пункт, побывать в землянках с радиостанцией и картами, посетить оружейную мастерскую, жилые землянки, полевой госпиталь, партизанскую баню. В финале поучаствовать во фронтовом празднике с танцами и музыкой военных лет, попробовать солдатскую кашу. Начало в полдень. 9-й областной фестиваль народного юмора «Споровские жарты» проходит сегодня в агрогородке Спорово Березовского района. Праздник проводится с 1996 года раз в 3 года. В программе праздника юмора конкурсы на лучшую юмористическую программу, песню, танец, оригинальный вид, представление регионального фольклора и другое. Торжественное открытие «Споровских жартов» и презентация визиток начнется через час. И последнее. Брест. Встречаем лето вместе. 6 июня торгово-развлекательный центр «Варшавский» на Махновича приглашает на семейный праздник. Вас ждут живой звук, батуты, игры, анимации и множество подарков. Встречайте лето с нами. ТРЦ «Варшавский». Начало в 16:00. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сегодня попал в ДТП. Для оказания ему помощи переведите средства на счет, который я укажу.
1: Охота за фейками.
2: Вот уже 34 года Европейский гуманитарный университет обещает дать своим студентам свободное и независимое образование.

0: Иностранными государствами, а также неправительственными организациями и фондами. Периодически университет напоминал о себе скандалами. То ректором назначит гражданина США, который ни русским, ни белорусским языком не владеет, то какой-нибудь профессор студентками увлечется. Но в апреле этого года прозвучала новость посерьезнее. Верховный суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией.
1: Экспертное мнение. Начальник управления взаимодействия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Дмитрий Брылев.
2: Университет – своего рода белорусский вуз в изгнании. Так они себя позиционируют. Оказывает методическую, финансовую и иную помощь представителям радикально политизированных группировок, а также деструктивных иностранных неправительственных организаций. Его используют спецслужбы некоторых соседних стран, чтобы нанести ущерб интересам Беларуси в гуманитарной, информационной и политической сферах. Используют и для того, чтобы продвинуть альтернативные трактовки исторических, культурных и других событий. Альтернативная в кавычках.
0: Суть истинного учения подтвердили материалы сразу нескольких уголовных дел. Разжигание социальной вражды и розни, заговоре с целью захвата государственной власти, призывах к мерам ограничительного характера. И это далеко не полный список доказанных преступлений.
1: Экспертное мнение. Начальник отдела прокуратуры Витебской области Дмитрий Кудрявцев.
3: С настоящего момента любые финансовые операции в адрес университета, включая оплату обучения, или благотворительные взносы, квалифицируются как финансирование экстремистской деятельности, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы. Аналогичным образом, трудовые отношения, преподавание или продолжение обучения в учреждении образования Европейский гуманитарный университет трактуются как участие в экстремистском формировании, что влечет уголовную ответственность на срок до 6 лет лишения свободы. Кроме того, использование символики, распространение материалов или даже наличие подписки на интернет-ресурсы данной организации также являются основанием для привлечения к ответственности.
0: Да, отныне быть студентом этого заведения уголовно наказуемо. И по ту сторону границы уже раздаются вопли из серии «Душат свободное образование». Интересно, когда оно успело таким стать? Еще несколько лет назад, после того, как ЕГУ дважды получил отрицательный результат Центра оценки качества высшего образования Литвы, недвусмысленно было заявлено о том, что это не академический, а политический проект.
1: Из документов Центра оценки качества высшего образования Литвы.
4: Это не академический, это политический проект, поэтому правительство должно решить, как юридически и качественно обосновать. Ведь эксперты ясно указали на качественные недостатки в их деятельности, которые явно повторяются с момента учреждения университета, и с этим ничего не делают.
0: Нам стало интересно, чем сегодня университет пытается прельстить абитуриентов, и мы позволили себе небольшой спектакль. В приемную комиссию позвонила бабушка, внучка которой якобы мечтает поступить в ЕГУ. По легенде, бабушка сама воспитала девушку-сироту и, естественно, переживает за ее судьбу. Интересует все от места в общежитии до перспектив в будущем.
5: По поводу проживания, да, у нас есть общежитие, которое может быть предоставлено. Uh-huh. И, как я и говорила, по ее ситуации было бы предоставлено. Это, конечно, не бесплатно, но то есть это платное, но можно подать заявление на социальную стипендию. И эта социальная стипендия, в принципе, покрывает стоимость проживания в общежитии.
0: Если честно, не совсем понятно, то ли это социальная стипендия такая маленькая, то ли проживание в общежитии такое дорогое. Но даже не это беспокоит нашу бабушку. Хотелось бы знать, что, потратив 1500 евро на каждый семестр обучения, в результате внучка получит гарантированное трудоустройство.
5: Ну, знаете, тут очень стопроцентно, ну, то есть утверждать, что так и будет, нельзя, потому что многое очень зависит сейчас от человека. Если он прошел практику, например, зацепился, но сейчас рынок труда такой, что да, не так просто, знаете, окончил и куда-то надо, знаете, сразу попал. Но есть такие, но все-таки надо к этому приложить усилия.
6: А если со мной что-то случится, и ей надо будет вернуться?
5: Тут уж такое, ничего гарантировать, к сожалению, мы не можем.
0: В общем, билет в один конец – без каких-либо гарантий. Многие студенты лелеяли мечту получить

диплом и покорить Европу. Но, как ни странно, ни один из выпускников ЕГУ не стал знаменитым ученым, политиком или бизнесменом. Зато, как показали недавние события, имена многих из них теперь фигурируют в материалах уголовных дел. С вами была Елена Дамиева. Берегите своих детей и их свободу. Доверяйте не обещаниям из Вильнюса, а законам собственной страны. Еще поохотимся.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Авто выбирай на Бутик Автобай.
4: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
4: Авто покупай на Бутик Автобай.
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
5: на сайте butikavto.by.
6: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
6: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
7: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Белорусы ни с кем не собираются воевать, только дружба. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Глава белорусского государства заверил, что в Беларуси будут делать все для мира и назвал войну катастрофой.
2: Я хочу, чтобы поляки, литовцы, другие украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали. Мы не были никакими соагрессорами. Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого. Но надо понимать, с американцами я разговариваю, мы союзники России. И помните, как бы вы на Западе далеко не были, если бы у нас не было добрых, тесных отношений с нашей Россией, она нам не чужая, нам трудно было бы это делать. Сегодня вот буквально через 100 километров, а может быть и меньше, природный газ в 6 раз, минимум 5 дороже, чем у нас. Нефть тем более дороже. И колбасит их, они все там деньги тратят. Почему у них проблемы с здравоохранением и так далее? Потому что деньги на оборону тратят. Против кого они собираются воевать? Против нас. Ну, если они хотят быть агрессорами, может быть. Но если они хотят от нас защищаться, не надо. Потратьте эти деньги для крестьян, для рабочих, на здравоохранение, образование. Рядом, здесь, в Беларуси, это ваши люди, ваши друзья. Часто говорят, вот тут вот. Наши поляки, родные мои, я полякам уже третьему президенту говорю. Да, у нас есть здесь поляки. Но это мои поляки, белорусские. Вы там обеспечьте своих. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, вы для нас свои. Вы никогда не были для меня лично чужими. И никогда не будете, сколько бы мне не пришлось работать в этой должности.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Президент Республики Гана Джон Драмани Махама сегодня с официальным визитом находится в Брестской области. Программа визита включает посещение предприятия «Савушкин продукт», мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» и национального парка «Беловежская пуща». Официальный визит лидера Республики Гана в Беларусь начался накануне. Как сообщает Белта, это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. Участники из 12 районов и 2 городов представляют Брестскую область на 15-м республиканском фестивале национальных культур в Гродно. Делегация Брещины составляет 78 человек. Они являются представителями 12 национальностей. Всего же в юбилейном форуме участвует 800 представителей 42 национальностей. В программе более 100 мероприятий, которые сегодня пройдут в историческом центре Гродно, завтра на Августовском канале. Концепция нынешнего фестиваля – праздник праздников. Участники познакомят гостей с национальными праздниками своих народов. И последнее. Брест. Встречаем лето вместе. 6 июня торгово-развлекательный центр «Варшавский» на Махновича приглашает на семейный праздник. Вас ждут живой звук, батуты, игры, анимации и множество подарков. Встречайте лето с нами. ТРЦ «Варшавский». Начало в 16:00. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Заезжай в «Макбай» за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на «Макдрайв» в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте «Макбай» или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Ганы Джон Драмани Махама сегодня прибыл с рабочим визитом в Брест. В аэропорту его приветствовал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. В Брестской области лидер африканской страны проведет деловые переговоры. Программа предполагает посещение некоторых объектов, в частности, в сфере интересов деятельность предприятия «Савушкин продукт». Петр Пархомчик акцентировал внимание, что вопросы диверсификации экспорта в приоритете. Председатель облисполкома отметил, что в 2024 году он встречался с Джоном Драмани Махамой. Это дало толчок для экспорта продукции в Гану. Брещина наращивает сотрудничество с государствами африканского континента. В январе-апреле этого года товарооборот вырос более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бывшего генерального директора одного из крупных мясокомбинатов Брестской области приговорили к 5 годам колонии усиленного режима за взяточничество. Об этом сообщили Белта в прокуратуре Центрального района города Минска. Руководителя частного субъекта хозяйствования, которому инкриминирована дача взятки в крупном размере, приговорили к 2 годам 6 месяцам без направления в исправительное учреждение открытого типа. В судебном заседании обвиняемые вину признали в полном объеме, чистосердечно раскаялись. Руководитель мясокомбината добровольно возместил доход, полученный преступным путем.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте сегодня прошли очередные экологические акции. В наведении порядка в лесополосе вдоль улицы Московская приняли участие сотрудники администрации Московского района Бреста, работники организации и члены общественных объединений. Участники субботника очистили лесной массив от сухостоя и бытового мусора, привели в порядок значительную часть территории. В рамках экологической акции на Тришинском некрополе сегодня работали представители Брестского горисполкома и администрации Ленинского района Бреста. По словам первого заместителя председателя горисполкома Юрия Климаховича, места захоронений в ближайшее время будут полностью приведены в порядок. Ограды по необходимости окрашены. Брест. Встречаем лето вместе. 6 июня торгово-развлекательный центр «Варшавский» на Махновича приглашает на семейный праздник. Вас ждут живой звук, батуты, игры, анимации и множество подарков. Встречайте лето с нами. ТРЦ «Варшавский». Начало в 16:00. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 01 76.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
10: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Институт истории Национальной академии наук Беларуси и Брестская крепость Герои подписали соглашение о сотрудничестве. Директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе отметил, уже практически не осталось непосредственных свидетелей Великой Отечественной войны. Теперь на первый план выступает деятельность музеев, которые рассказывают молодому поколению об ужасах войны на примере судеб людей. Наше сотрудничество с Институтом истории как никогда важно, потому что их и наши научные изыскания мы представляем массовому посетителю на базе музеев. Этот синтез позволяет охватывать как можно большую аудиторию и популяризировать знания о Великой Отечественной войне, сказал Александр Каркатадзе. Информационно-просветительский проект «Открытое знание. Тренд Баттл» на тему «Туризм в Беларуси. Стратегия развития или точка роста для молодежи» проходит в Бресте. Команды экспертов и молодежи обсуждали, как сделать туризм драйвером регионального развития. Цель – зафиксировать точки соприкосновения. Обсудили цифровизацию туризма, создание туристического контента и поиск поддержки при его создании, отток молодежи из регионов. Бурную дискуссию вызвал раунд о брендах первого региона.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Мошенники начали охоту на абитуриентов и их родителей. Злоумышленники представляются сотрудниками бухгалтерии вузов и сообщают, что место на платном отделении почти закреплено. Чтобы не потерять его, они требуют срочно внести предоплату. Для убедительности жертве сразу отправляют счет, QR-код, реквизиты или ссылку на оплату. Если человек сомневается, мошенники начинают давить, угрожают аннулированием заявления, отказом в зачислении или передачей места другому абитуриенту. Помните, официальная оплата обучения производится только после заключения договора и исключительно по реквизитам учебного заведения. Проспект Машерова в Бресте на пересечении двух бульваров засиял новыми красками. Предприятие «Коммунальник» установило там светящиеся цветочные кашпо. Днем они украшают улицу зеленью, а ночью начинают светиться, создавая уютную атмосферу. Брест. Встречаем лето вместе. 6 июня торгово-развлекательный центр «Варшавский» на Махновича приглашает на семейный праздник. Вас ждут живой звук, батуты, игры, анимации и множество подарков. Встречайте лето с нами. ТРЦ «Варшавский». Начало в 16:00. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
10: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте с официальным визитом находится президент Республики Гана Джон Драмани Махама. Высокому гостю показали производственные мощности предприятия «Савушкин» и провели экскурсию по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Прошли двухсторонние переговоры. С белорусской стороны участвовали вице-премьер Виктор Каранкевич и глава области Петр Пархомчик. Гана является перспективным торговым партнером Беларуси и заинтересована в контрактах на поставку продовольствия и промышленной группы товаров. Аналогичные контракты уже имеются с другой африканской страной – Зимбабве. Ожидается, что визит станет отправной точкой в укреплении дружественных связей между Брестской областью и далекой африканской страной на побережье Гвинейского залива. Наивысший балл на централизованном экзамене по профильным предметам набрали более 630 абитуриентов. Об этом БелТА сообщили в Министерстве образования. Средние баллы практически по всем учебным предметам превысили 60 баллов. Баллы централизованного экзамена, который прошел 26 мая, будут опубликованы сегодня. В этом году впервые все участники ЦЭ в основные сроки получат бесплатные СМС-уведомления с результатами. Кроме того, в личном кабинете на сайте института будут доступны баллы, скан копии работ и верные ответы к заданиям экзаменационной работы.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. За попытку ввоза в Беларусь наркотиков брестские таможенники задержали 37-летнего гражданина Португалии. Он следовал через пункт пропуска Брест в качестве пассажира рейсового автобуса. Для пересечения границы гражданин выбрал зеленый коридор, заявив, что никаких запрещенных или ограниченных к ввозу товаров при себе не имеет. Служебная собака сигнальной позой указала на иностранца прямо в зале таможенного оформления. При досмотре его личных вещей в рюкзаке и чемодане обнаружены две вскрытые пачки сигарет с веществом подозрительного происхождения. Согласно заключениям экспертов и 40 направленных на исследование сигарет, в 20 обнаружен гашиш, еще в двух – марихуана. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит срок до 10 лет. И последнее. Брест. Встречаем лето вместе. 6 июня торгово-развлекательный центр «Варшавский» на Махновича приглашает на семейный праздник. Вас ждут живой звук, батуты, игры, анимации и множество подарков. Встречайте лето с нами. ТРЦ «Варшавский». Начало в 16:00. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 01 76.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слушай наших.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Уверена, что каждый брестчанин хотя бы раз бывал в музее Берестья. А знаете ли вы, что по негласной традиции каждый школьник Беларуси должен обязательно посетить два места – Хатынь и Брестскую крепость, включая музей. А все потому, что археологический музей Берестья – единственный в мире средневековый музей восточнославянского города. Кстати, когда археолог Петр Федорович Лысенко нашел, наконец, наш древний город, первое, что он увидел, была ярко-красная ягода клюква, которая без доступа воздуха пролежала в земле несколько веков, а прямо у него на глазах сморщилась и почернела. Очень вероятно, что под Берестьем остаются неизведанными постройки 11 и 12 веков. По методологии раскопок надо было продолжать и дальше. Но когда археологи обнаружили настолько уникальную сохранность 13 века, было принято решение остановиться на нем. У многих возникает вопрос, почему дома вообще сохранились? Ответ очевиден. Раньше не было человека, который отвечал бы за сбор мусора. Дома строились двускатной крышей, которую было легко поднять. Из-за остатков жизнедеятельности вокруг домов каждые 10 лет нижние венцы прятались под землю. Тогда крышу поднимали и наращивали новые. Всего в городище насчитывают 4 вида сложения венцов, в том числе один, характерный для Скандинавии. А вы задавались вопросом, почему реконструированные домики в музее такие маленькие? Оказывается, средний рост женщины в то время составлял 145 сантиметров, а вот мужчина ростом в 160 уже считался высоким. Ходят слухи, что в Берестье чуть ли не половина всех домов восстановлена в наше время. Нет, все подлинное. Самые уникальные находки – бритва 13 века и самшитовый гребень с буквами алфавита, в честь которого, кстати, назван модный в Бресте продукт питания.
0: Брест аудиогид.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Hey!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. От DJ First Line.

0: Радио Брест и диджей First Line. Хиты первой линии, модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Слушай хиты первой линии.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26.

10. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Реклама.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Max.Line.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши треки.